0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Майские каникулы в САЗС «Тарифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
7: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
8: 18+.
9: 2026 год.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
11: Ямашева 95.

0: ценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-96-91.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-9.

0: Келюсіздан жамаған.
1: 12+.
2: 2026 ел.
3: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
5: Телефон в Казани 203-96-51.
6: 203-96-51.
4: Звоните.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Мат, кирюсызстан жамаган.
1: 2026 жыл.
2: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте. Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
3: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
2: 18+.
4: 2026 год.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғияты.
8: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барыста да юққа чықты. Мен іше башладым.

0: «Окна страны». Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Опа, стары хазина тезлюш материаллары кибеты. Барлык сатып алышларын яз хэм хизмет бейрэмэ. Бүйік жиңі күні білән ихластан тытлый. Ояз күк юзі. Гайлэлэргізге иминлік тілей. Сізге кейн ассортиментта иден япмалары. Ламинат, линолеум, хэм башка күп күн күріш товарлары тәғдим ите. Йортығызның яңарту ішлерін хазина кибетінен башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Искандер Булахи Алсу Хамазат Фазлиев, Расав Валиев, трамвай, Альбета трамвай, Жирлы Ашак, Дебулим, Рафиль Желелеев, Ильмир Гельфанов, Вадим Захаров, Мне Куб Мартислар Хам Булгарадиоса, Сызны Яратхан Олуб Барухи Ларыгыз Булашак, Мне Бу Широшуны Альбета Инды, Мумкинлікті, Кулданыш Кандырмасқа Керек Бу Мумкинлікті.

0: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
1: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
0: 18+.
2: 2026 год.
3: Дюбенде еден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс «Бакирова» работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп эрдик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ильсо.

0: Сажать, не знаю, что делать.
1: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец», набережные Челны, Казанский проспект, 222.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-А йортында.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Ерак түгелінде майға да, яз ясарбыз, филармонияда.

0: 98 да 3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әйтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. Украин, 18-84-71-89-582.
6: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: boshlanishlar sura bo'yicha qovatlab ko'rsatdi. Rahim etingiz. Akiyat hukumat kelursizdan jamoat.
1: 2026 yil.
2: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Соба инкубаторы пешкен будайош обыскен 30 кынлык рос 68 тукымлы итшибилеры сота. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
7: Алдан таби білен кеңешлешу керек.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Рөстәм Асадуллин.

0: Устазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
4: Арыслана, яз жиллері. Жыршы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір башқалабыз Қазанда 20 градус жылы көрсетті, магнитқа 3 балл, достар, ертеге 21 градус жылы Мүслім Сарман Ақтаныш, Базар Алматыға Оқсы Байнұрлатта 20 опаста болады, дәтірте шылы 21 градус жылы. Достар, енді мен Найля Сау болашам бүгінге, олда Лиана білен бірге болырсыз.
0: Булгар радиосында реклама.
5: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Их ты вар! 8-9 май күннерінде Қазан шәһәрінің Unix концертлар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын Куп салыны тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті. Рахметіңіз. Әкият әкімет келусізден жамағат.
8: 2026 ел.
9: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
10: Excel Outlet.
11: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
12: Телефон в Казани 203-96-51.
13: 203-96-51.
11: Звоните.
14: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйінен сілет тәуіткер. Күбу үтсә сілет өкілейін
15: 196-0-20-40-60 Қазан.
16: Алло.
17: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
16: Так.
17: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
16: Что?
17: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
18: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
19: Их ты бар! Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
1: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
17: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
17: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
17: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп бердик!
0: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Илсур Шәрипҗанов.

0: соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кіннік Рос 68 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, бұршылма. Зәкет хайрия фондында сарықларны шалып да, бөліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Опастағы хазина тізіліш материалары кебеті барлық сатып алышыларын яз һәм хизмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим итә. Йортығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте «Труд в

0: Продюсер, да. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем.
2: Магия большого кино.
1: Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: Excel Outlet.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Таз-Дограмм и Бренчир. ОКРН 1884-7189-2086.
14: 2080-й, ящик лево 8+.
15: Булгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок –

0: Окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозылар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
4: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим

0: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
1: Bayramlardan işliysen?
2: Bakşada indi, Esin.
1: Ben terezi alıştıram.
2: Kuzun mu?
1: Yok indi. Onda işini profesyonellerga tapşıram. Altın kulu işması plastik terezelerini şevitip koyabik.
3: Opas, Koybaş, Buğa, Tete, Şkama tamak rayonlarına hatlı barı vışliler. Alüminik konstrukciyeler işle bireler. Bisekka hem virandlarını puyalalıylar. Opas hem Koybaş rayonlarında ofisları da işli. Telefonun yazıp koy. 8-93-93-96-90-91. Altın kulu işması.
4: Hürmetli dostum, tizden Kurban Bayramı. Esin ezir tügülmeli. Bir şılma, Zekat Hayriye Fondunda soruqlarını şalıp da bülüp de bireler. Hatta muhtajlarga taratu da uyuşturla. Şaltıratıp yazılırga gına kerek. Aşık, soruqlar sana şikli. Bilişmeler için telefon 225-33-22. 225-33-22. Kod 8-843.
5: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
6: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец», набережные Челны, Казанский проспект, 222.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Майские каникулы в САЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158. 58 возле остановки РКБ, а довезут до места бесплатный автобус-кар.
11: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
12: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтте. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау.

0: қазына қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
2: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 784, 71, 89, 582.
5: 2026 ел, ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Саф, туған негіз. Жыр ұшы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш еллей аласыз.

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер».

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Рустем Асадуллин.

0: Дәрежә алыштырам.
1: Үзеңме?
0: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик дәрежәләрне шәп итеп куя бит.
2: Опас, Койбыш, Буат, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
3: Соба инкубаторы пешкен бодай ашап үскен 30 көнлік Рос 308 тұқымлы ит шебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани 203-96-51. 203-96-51.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс «Бакирова» работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-993-96-96-91.
7: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған

0: и ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А до

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: тәмендә әни кулларының назы, яратуы исе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тәмлетте майында. Тәмлетте. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
1: Майские каникулы СЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.

0: Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Козбет

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Опастагы хазина тезелеш материаллары кибете. Барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче йорты. Телефон 2-18-27.
3: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: Excel Outlet.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Эльмира Нагымова.

0: Озанда сағат 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топ-шуру уникештен Эльканраклерышин.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.